0: минус х на 4 плюс y плюс тет. Хапклап х плюс дю y на 4 барас а минус z. Бутклап плюс дю х на фути трет. Плюс хапклап минус дю за барас ме. Минус дю за барас ме. Дю пикатор. Бутклап плюс тет мулиет y минус 5 за барас ме. Ка барас ме нон.
1: Бесом. Jeta do të takër kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.